Ты взглядом стираешь все мысли подряд, воруешь покой, открываешь все дверцы, в себе растворяешь, как чай рафинад. И кошкой ручной стало гордое сердце, ловлю движение руки, люблю смыслом всего.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

того, что было, и того, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 7 утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Прошедшая буря – напоминание, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
2: Прошедшая в Латвии буря – еще одно напоминание о том, что любой прогноз нужно воспринимать серьезно, написал в соцсетях президент Эдгар Ринкевич. Он отметил, что буря унесла жизнь одного человека, есть пострадавшие. Стихия привела к разрушениям и отключениям электричества. Президент выразил соболезнования близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Ринкевич поблагодарил сотрудников оперативных служб самоуправления и добровольцев за работу по устранению последствий бури, а также синоптиков за своевременное предупреждение. Президент отметил, что устранение последствий бури и восстановление электроснабжения потребует времени, поскольку затронута почти вся территория Латвии. Он выразил уверенность, что ответственные службы сделают все возможное, чтобы устранить разрушения как можно быстрее. С полудня субботы до 17 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2890 вызовов на устранение разрушений, причиненных сильным ветром. Это примерно на 1300 заявок больше, чем за 5 дней ликвидации последствий ливней и бури в июле-августе 2024 года, сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. К вечеру воскресенья больше всего заявок о разрушениях поступило из Риги – 938, из Рижского региона – 755, в Латгале принято 458 заявок, в Земгале – 398, в Курземе – 194, в Видземе – 147. В большинстве случаев на место происшествия выезжали пожарные спасатели. Однако в ряде случаев информация о разрушениях была передана самоуправлением, добровольным пожарным и АО «Садалес Стиклс». Фактическое количество сломанных и поврежденных ветром деревьев значительно превышает количество полученных вызовов. Выезжая на вызовы, пожарные спасатели во многих местах по пути убирают и другие упавшие на дорогу деревья. Одновременно заявки о разрушениях получают и самоуправление, коммунальные службы которых также проводят работы по ликвидации последствий бури. В основном помощь пожарных спасателей требуется для уборки упавших на проезжую часть деревьев и веток, однако зарегистрировано несколько случаев, когда деревья падали на автомобили, жилые дома и другие постройки. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб человек. Спасатели извлекли его из-под завалов, передали медикам службы неотложной медицинской помощи, которые констатировали смерть. В Баусском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукельского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены. Чтобы обеспечить реагирование на стремительно растущее число вызовов, ГПСС в субботу вечером и ночью сформировала 10 дополнительных экипажей пожарных спасателей для обработки поступающих на номер 112 вызовов и управления оперативными ресурсами были дополнительно привлечены 11 диспетчеров. В воскресенье пожарные спасатели, муниципальные службы и сотрудники других учреждений по всей Латвии продолжали работы, устраняя причиненные ветром разрушения. Как отметила Грибуст, разрушения очень масштабны. Во многих местах на дорогах все еще лежат сломанные ветки и деревья, отдельные дороги труднопроходимы или даже непроходимы.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро на Авторадио Латвия.
3: Друзья мои, доброе утро. Начинаем новую рабочую неделю, постураганную. Меня зовут Кирилл Низовцев. Вы знаете, так получилось, что в эти выходные я не был в Латвии. Приехал только вчера вечером. И, конечно, ужаснулся от того, что происходит вокруг. Ужаснулся от тех видео, которые я видел в интернете, фотографии. Не пощадила природу. Природа Латвию совем не пощадила. На самом деле, не шутки. Серьезные ураганы, серьезные последствия, серьезные разрушения. Сам не так давно был в Китае и тоже попал в период тайфунов в Шанхае. И вы знаете, по сравнению с тем тайфуном, который я видел в Шанхае, все-таки в Риге, просто был тайфунище. Поэтому, в общем, вам большой привет, большая поддержка, лучи добра те, кто пострадали от этого урагана, автовладельцы, чьи машины были помяты. Такая она Жизнь, друзья мои, жизнь разная бывает. Надеюсь, что как можно реже будем сталкиваться с таким. И, в общем, я предлагаю вообще жить как-то добрее, жить в любви, больше добра и тепла друг другу дарить. И, возможно, и ураганов будет в этой жизни поменьше. Потому что, мне кажется, все как-то взаимосвязано. Может быть, я и не прав. Сегодня 24 августа. Сегодня день извержения Везувия, кстати. День святого Варфоломея. День странной музыки, день вафель, день персикового пирога, день ножа, день жажды, день валяния в стоге сена, день рождения картофельных чипсов и праздник Евпатий Калаврат. Евпатий Калаврат, одно из самых моих любимых выражений, вот как раз сегодня этот день. Ну, в общем, давайте уже переходить к музыке. Всем большой привет, у микрофона Кирилл Низовцев, в ближайшие три часа будем вместе, мы готовы начинать. Вперед, поехали, доброе утро!
0: Доброе утро!
4: Доброе утро
0: с Кириллом Низовцевым.

0: последних новостей.
1: Ну, такая интересная информация, тоже постураганная. Последствия сильной бури для сельского хозяйства Латвии пока только начинают оценивать. По словам председателя правления организации «Крестьянский сейм» Юриса Лазиньша, полная картина станет понятна примерно через неделю. Значит, последствия бури будут неоднозначными в разных регионах. Где-то поля пострадали от полегания растений, а где-то ветер практически не повлиял на посевы. Существенной информации о повреждениях пока нет. Нужно время, чтобы ее собрать, поскольку фермеры только утром начали оценивать ситуацию. В отдельных местах поля оказались подтоплены, однако там, где сельхозпроизводители заранее позаботились об исправных дренажных и мелиоративных системах, серьезных проблем по предварительной оценке быть не должно. Особое внимание сейчас уделяется озимому рапсу, который уже посеян. Понять, насколько он пострадал и сможет ли пережить последствия непогоды, можно будет примерно через неделю. При этом часть повреждений уже зафиксирована в хозяйствах. В одной из ферм из-за бури перестал работать генератор, однако проблему удалось устранить самостоятельно. В некоторых местах ветер повредил сельхозтехнику. Одной из главных проблем для зерновых культур после нынешней погоды может стать фузариоз, грибковое заболевание, которое способно поражать зерно и снижать его качество. Такая погода усилит распространение этого заболевания. Значит, особенно тревожная ситуация складывается в селе и Видземе, где признаки проблем наблюдались еще около 2 недель назад. После дождливой и влажной погоды распространение инфекции может усилиться. Какого качества зерно удастся собрать, станет понятно только ближе к уборке урожая. Еще одна проблема – повышенная влажность зерна. После продолжительных дождей его придется дольше сушить, а значит, возрастут расходы сельхозпроизводителя. Но и здесь фермеры столкнулись с дополнительной трудностью. Многие сушильные комплексы сейчас не работают из-за перебоев с электричеством. В результате буря создала своеобразную цепочку проблем. Дождь повышает влажность зерна, влажность зерна требует дополнительной сушки, а отсутствие электричества мешает эту сушку организовать. В общем, палка о двух концах, да, как говорят. Проблемы с электроснабжением могут отразиться не только на полевых работах, но и поставках услуг, поставках продуктов. В настоящее время Огрский край полностью остается без электричества и связи, но эта информация на вчерашний вечер, поэтому как сейчас, честно, не знаем. Из-за этого хозяйства не всегда могут нормально организовать логистику и понять, как будет осуществляться поставка в магазины. Повлияет ли это на поставки овощей в магазины, мы не знаем, потому что мы не знаем, сколько запасов на складах. Последствия бури могут затронуть не только производителей, но и всю цепочку поставок продовольствия от поля до магазинов. Ну, в общем, да, казалось бы, не связанные вещи, да, ну, какая-то буря прошла, какой-то ветер подул, какие-то деревья попадали, а тут, оказывается, и, в общем-то, с овощами проблемы, с поставками в магазины проблемы, да и вообще со многими вещами проблемы, потому что все в нашей жизни взаимосвязано, и это, в общем, проходит в школе, в начальных классах, и, может быть, не все это воспринимают адекватно, но это так. Значит, вообще вчера читал, что и заправки какие-то были закрыты из-за отсутствия электричества, какие-то работали на генераторах, и магазины, например, «Максима» были закрыты из-за отсутствия электричества. Но потом, надеюсь, все нормализовалось. И вообще читал много негативных всяких разных комментариев про властей, про то, что они занимаются не тем, чем надо, значит, естественно. И вот то, что происходило вчера, позавчера, показало непосредственно все, и, в общем-то, многие прозрели, открыли глаза на правду. Вот. Но не знаю. Конечно, я считаю, что, наверное, государство должно быть готовым к таким делам, как сильный шторм, ураган, но учитывая, что это происходит один раз, не знаю, там, в жизни, за многие-многие-многие годы, может быть, ничего такого и никто не должен быть. Никто не должен готовить, да? Поэтому сложно. Сложно сказать, как говорится. В общем, у каждого свое мнение. А вообще, все-таки, кто прав, кто виноват. Ну, никогда не бывает полностью правых людей или полностью виноватых. Всегда правда где-то посередине. Я считаю так. Друзья, мы продолжаем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Программа «Доброе утро» пытается вас улыбать.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным, не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвет. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года, в 1859, в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компании Siemens и Galske начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства – это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю, друзья. Мы продолжаем.
0: То время.

0: Реклама.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Boris Brejcha, Latvija, 23. oktobris, Xiaomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Xiaomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garā.

0: последних новостей.
1: Ну давайте я еще одну глобальную новость вам расскажу. Европа входит в новый отопительный сезон с тревожно низкими запасами газа. Хранилище заполнено лишь на 60%. Жара и дефицит СПГ уже толкают цены вверх. В Латвии последствия могут проявиться через несколько месяцев. Значит, обычный уровень составляет 80% заполнения хранилищ. Установленная Европейской комиссией цель 90% в результате санкций. Страны ЕС заменили зависимость от поставок российского газа зависимостью от поставок из США. Однако ЕС также импортирует сжиженный природный газ из Катара. А в результате начавшихся боевых действий между США, Израилем и Ираном доступность газа снизилась. Из-за боевых действий в регионе Персидского залива цена на газ примерно вдвое выше, чем до начала конфликта. Ситуацию усугубило и то, что обычно лето является периодом низкого потребления газа, когда цены на него снижаются, создаются благоприятные условия для пополнения запаса. В этом году все наоборот. Чрезвычайно интенсивные волны жары в Европе вынудили жителей и предприятия активно использовать систему охлаждения воздуха, что привело к значительному росту потребления электроэнергии. В результате запасы газа в результате сократились, а цены выросли прямо противоположно обычной сезонной динамике. Ситуация складывается таким образом, что европейские торговцы газом вскоре будут вынуждены вступить в борьбу за поставки с торговцами с Дальнего Востока, поскольку стремительно приближается 1 ноября, когда заполненность газохранилищ должна достигнуть 90%, это еще больше повысит цены на газ. Следует добавить, что дефицит газа ощущается и в Юго-Восточной Азии, упомянутой выше. Значит, издание, а именно oilprice.com есть такое, утверждает, что к 2030 году в Азии удастся построить лишь треть ранее запланированных газовых теплоэлектростанций, связанных с ними сети газопроводов, которые должны были обеспечить растущий спрос на электроэнергию. Правда, пока жители стран Балтии еще не ощущают высоких цен на газ, экономист одного из банков говорит, что цены, устанавливаемые на свободном рынке, реагируют на подорожание газа незамедлительно. В ценах, устанавливаемых в рамках тарифной системы, влияние проявляется позже. В общей инфляции влияние роста цен на газ становится заметным через 3 месяца, в ценах на продукты питания через 4, в ценах на жилье и коммунальные услуги через 5, базовая инфляция через 8, в ценах на услуги в ресторанах через 10 месяцев, говорит эксперт одного из латвийских банков. Особенно заметна задержка в ценах на продукты питания. В Латвии они реагируют на рост цен на газ через 4 месяца, а не в течение 1 месяца, как в Литве. Это объясняется, что энергетические затраты производителей продуктов питания меняются только после пересмотра тарифов, тогда как цены в магазинах не могут вырасти до того, как увеличатся формирующие их расходы. Ну, в общем, вот такая вот история с газом, друзья мои. История достаточно серьезная, как мне кажется. К чему все это придет? Все-таки сильно подорожает. Все у нас связано с отоплением и так далее и тому подобное. Не знаю, будем надеяться, что нет. Но поживем, как говорится, увидим. Друзья мои, наша программа продолжается. Новость была немножко покороче. Давайте послушаем хорошую музыку.
0: Из последних новостей.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 8 часов утра.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Медики скорой во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Медики службы неотложной медицинской помощи во время бури оказали помощь 14 пострадавшим. В отдельных случаях люди получили тяжелые травмы. Как сообщил руководитель отдела внешней коммуникации службы МИКС ДУЦИС, скорая помощь во время бури работала в режиме повышенной интенсивности. Из-за сильного ветра были повреждены и два автомобиля службы неотложной медицинской помощи. Работу оперативных служб во многих местах существенно затрудняли поваленные на дороге деревья и ветки. Зафиксировано несколько случаев, когда деревья падали на транспортные средства, в том числе заблокировав в них людей. В субботу вечером в Елгове в результате обрушения строительных конструкций погиб один человек. Спасатели извлекли его из-под завалов и передали медикам, которые констатировали его смерть. В Бауском крае при ликвидации последствий бури пострадал пожарный спасатель, который был передан медикам скорой. В Айвиекской волости, а из Краукальского края на человека упало дерево. Еще два человека во время бури были спасены.
0: Про Ригу.
2: Во время бушевавшей в субботу вечером и в ночь на воскресенье бури в Риге были сломаны сотни деревьев, повреждены заборы, автомобили, светофоры, контактные сети общественного транспорта, затоплены подвалы, дворы и улицы. Как отметили в самоуправлении, в ночь на воскресенье Рига пережила одну из сильнейших бурь за последние десятилетия, когда скорость ветра превышала 30 метров в секунду. Заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратнекс сообщил, что все службы работают в усиленном режиме, но устранение последствий потребует много времени. Вице-мэр заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них были связаны с упавшими деревьями и ветками. От бури пострадали 56 рижских образовательных учреждений. В частности, была повреждена крыша рижской 31-й средней школы. Вице-мэр призвал рижан в понедельник, если есть такая возможность, работать удаленно, чтобы не мешать службам продолжать ликвидацию последствий бури. Самоуправление призывает жителей не посещать парки и кладбища, а также не приближаться к крупным деревьям. О происшествиях, которые не входят в компетенцию ГПСС, самоуправление просит сообщать по единому телефону 1201. С понедельника, начиная с 6 утра, жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узварес, 16А.
0: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
4: Всем большой плавный привет. У микрофона Кирилл Низовцев. Мы продолжаем второй час программы «Доброе утро» для вас. Это Авторадио Латвия. До 10 утра будем вместе. Еще раз сочувствую тем, кто пострадал от урагана. Природа непредсказуема. И, наверное, слава богу, что мы живем в Латвии. Здесь такое бывает редко. В других местах очень часто. Вот опять же, в том же Китае, о котором я уже рассказывал час назад, по-моему, то ли 15-й, что ли, то ли 16-й тайфун за год. За этот год. И люди каждый раз, в общем-то, не знают, что их ждет впереди. Евпатий Калавра, так называется народный праздник, который отмечается сегодня. Легенда гласит, что в давние времена сошлись в поле славные князья русские и войска хана Батыя. Бились долго, когда казалось, что воины хана победили. Появился на белом коне неизвестный богатырь со своим полком. Многих монголов положил он на том поле, но и сам полег. А коня иноверцы загнали в болото. С тех времен появляется со стороны топи. В этот день белый конь ходит по кладбищам, жалобно ржет и кличет боевого друга. А вместе с ним невидимые простому человеку воины песни поют да свистят, товарища выискивая. В этот день нельзя ни в коем случае пить. Считается, что, значит, накажут вот те, кто к сожалению, уже не с нами, пьяницу. В этот день состригали шерсти завет, зная, что до холодов она опять отрастет, делали из нее нитки и вязали теплые вещи и валяли валенки. В общем, вообще, наверное, хочется сказать, что пить плохо, пить вредно. И сейчас в современном мире очень многие говорят о том, что надо завязывать, потому что алкоголь губит вас, отбирает вашу энергию, жизненные силы, и вы не можете менять свою жизнь, потому что у вас просто нет на это сил. И это так и есть. Друзья мои, давайте жить здорово, в здоровом теле здоровый дух. Пусть будет и здоровый дух, и здоровое тело у вас. И вообще, пусть самые светлые мысли посещают ваши прекрасные головы. Мы продолжаем. Доброе утро. Поехали.
0: Доброе утро.
3: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелиться на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказ.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Автомонитор.
1: Выходные Латвию накрыла сильнейшая буря. Говорят, что-то подобное было аж в 1966 году. Продолжается устранение причиненного ураганом ущерба. В частности, с 6 утра сегодняшнего понедельника можно самим привозить поваленные бурей деревья и сломанные ветки на бульвар Узварас 16А. В ближайшее время самоуправление также откроет и другие пункты сбора. Хотя стихия подуспокоилась, сегодня рижан также призывают по возможности оставаться дома и работать удаленно. Так или иначе, трафик в городе есть, пока на уровне 2 баллов, затруднение от 5 минут на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8 в направлении центра от пересечения с Елгова-Сгатвой или со старой Елговской дорогой. Есть также пара заторов на Карля-Ульманя-Гатве, на Круспил со стороны моста к перекрестку с Гранита, на Латгалес перед Прушу из-за ДТП и на Густава-Земгала-Гатве перед Брейбес в направлении порта. Первую хорошую новость за утро прислал водитель такси Александр Рязанов. Это видео и текстовое сообщение. Забитанский мост полностью функционирует. Открыли автобусные остановки, велодорожки и так далее. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: из последних новостей.
1: Ну, такая интересная информация, тоже постураганная. Последствия сильной бури для сельского хозяйства Латвии пока только начинают оценивать. По словам председателя правления организации «Крестьянский сейм» Юриса Лазинша, полная картина станет понятна примерно через неделю. Значит, последствия бури будут неоднозначными в разных регионах. Где-то поля пострадали от полегания растений, а где-то ветер практически не повлиял на посевы. Существенной информации о повреждениях пока нет. Нужно время, чтобы ее собрать, поскольку фермеры только утром начали оценивать ситуацию. В отдельных местах поля оказались подтоплены, однако там, где сельхозпроизводители заранее позаботились об исправных дренажных и мелиоративных системах, серьезных проблем по предварительной оценке быть не должно. Особое внимание сейчас уделяется озимому рапсу, который уже посеян. Понять, насколько он пострадал и сможет ли пережить последствия непогоды, можно будет примерно через неделю. При этом часть повреждений уже зафиксирована в хозяйствах. В одной из ферм из-за бури перестал работать генератор, однако проблему удалось устранить самостоятельно. В некоторых местах ветер повредил сельхозтехнику. Одной из главных проблем для зерновых культур после нынешней погоды может стать фузариоз, грибковое заболевание, которое способно поражать зерно и снижать его качество. Такая погода усилит распространение этого заболевания. Значит, особенно тревожная ситуация складывается в Силе и Видземе, где признаки проблем наблюдались еще около 2 недель назад. После дождливой и влажной погоды распространение инфекции может усилиться. Какого качества зерно удастся собрать, станет понятно только ближе к уборке урожая. Еще одна проблема – повышенная влажность зерна. После продолжительных дождей его придется дольше сушить, а значит, возрастут расходы сельхозпроизводителей. Но и здесь фермеры столкнулись с дополнительной трудностью. Многие сушильные комплексы сейчас не работают из-за перебоев с электричеством. В результате буря создала своеобразную цепочку проблем. Дождь повышает влажность зерна требует дополнительной сушки, а отсутствие электричества мешает эту сушку организовать. В общем, палка о двух концах, да, как говорят. Проблемы с электроснабжением могут отразиться не только на полевых работах, но и поставках услуг, поставках продуктов. В настоящее время Огрский край полностью остается без электричества и связи. Но эта информация на вчерашний вечер, поэтому как сейчас, честно, не знаем. Из-за этого хозяйства не всегда могут нормально организовать логистику и понять, как будет осуществляться поставка в магазины. Повлияет ли это на поставки овощей в магазины, мы не знаем, потому что мы не знаем, сколько запасов на складах. Последствия бури могут затронуть не только производителей, но и всю цепочку поставок продовольствия от поля до магазинов. Ну, в общем, да, казалось бы, не связанные вещи, да, ну, какая-то буря прошла, какой-то ветер подул, какие-то деревья попадали, а тут, оказывается, и, в общем-то, с овощами проблемы, с посадкой в магазины проблемы, да и вообще со многими вещами проблемы, потому что все в нашей жизни взаимосвязано, это, в общем, проходит в школе, в начальных классах, и, может быть, не все это воспринимают адекватно, но это так. Значит, вообще вчера читал, что и заправки какие-то были закрыты из-за отсутствия электричества, какие-то работали на генераторах, и магазины, например, «Максима» были закрыты из-за отсутствия электричества. Но потом, надеюсь, все нормализовалось. И вообще читал много негативных всяких разных комментариев про властей, про то, что они занимаются не тем, чем надо, значит, естественно. И вот то, что происходило вчера, позавчера, показало непосредственно все, и, в общем-то, многие прозрели, открыли глаза на правду, вот. Но не знаю. Конечно, я считаю, что, наверное, государство должно быть готовым к таким делам, как сильный шторм, ураган, но, учитывая, что это происходит один раз, не знаю, там, в жизни, за многие-многие-многие годы, может быть, ничего такого и никто не должен быть, никто не должен готовить, да? Поэтому сложно. Сложно сказать, как говорится. В общем, у каждого свое мнение. А вообще, все-таки, кто прав, кто виноват. Но никогда не бывает полностью правых людей или полностью виноватых. Всегда правда где-то посередине, я считаю это. Друзья, мы продолжаем. Будьте здоровы, будьте счастливы. Программа «Доброе утро» пытается вас улыбать.
0: Из последних новостей.

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный и северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный и северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: из последних новостей.
1: Ну, давайте я еще одну глобальную новость вам расскажу. Европа входит в новый отопительный сезон с тревожно низкими запасами газа. Хранилище заполнено лишь на 60%. Жара и дефицит СПГ уже толкают цены вверх. В Латвии последствия могут проявиться через несколько месяцев. Значит, обычный уровень составляет 80% заполнения хранилища. Установленная Европейской комиссией цель 90% в результате санкций. Страны ЕС заменили зависимость от поставок российского газа зависимость от поставок из США. Однако ЕС также импортирует сжиженный природный газ из Катара. А в результате начавшихся боевых действий между США, Израилем и Ираном доступность газа снизилась. Из-за боевых действий в регионе Персидского залива цена на газ примерно вдвое выше, чем до начала конфликта. Ситуацию усугубило и то, что обычно лето является периодом низкого потребления газа, когда цены на него снижаются, создаются благоприятные условия для пополнения запаса. В этом году все наоборот. Чрезвычайно интенсивные волны жары в Европе вынудили жителей и предприятия активно использовать систему охлаждения воздуха, что привело к значительному росту потребления электроэнергии. Результаты запасы газа в результате сократились, а цены выросли прямо противоположно обычной сезонной динамике. Ситуация складывается таким образом, что европейские торговцы газом вскоре будут вынуждены вступить в борьбу за поставки с торговцами с Дальнего Востока, поскольку стремительно приближается 1 ноября, когда заполненность газохранилища должна достигнуть 90%, это еще больше повысит цены на газ. Следует добавить, что дефицит газа ощущается и в Юго-Восточной Азии, упомянутое выше. Значит, издание, а именно oilprice.com есть такое, утверждает, что к 2030 году в Азии удастся построить лишь треть ранее запланированных газовых теплоэлектростанций, связанных с ними сети газопроводов, которые должны были обеспечить растущий спрос на электроэнергию. Правда, пока жители стран Балтии еще не ощущают высоких цен на газ, экономист одного из банков говорит, что цены, устанавливаемые на свободном рынке, реагируют на подорожание газа незамедлительно. В ценах, устанавливаемых в рамках тарифной системы, влияние проявляется позже. В общей инфляции влияние роста цен на газ становится заметным через 3 месяца, в ценах на продукты питания через 4, в ценах на жилье и коммунальные услуги через 5, базовая инфляция через 8, в ценах на услуги в ресторанах через 10 месяцев, говорит эксперт одного из латвийских банков. Особенно заметна задержка в ценах на продукты питания. В Латвии они реагируют на рост цен на газ через 4 месяца, а не в течение 1 месяца, как в Литве. Это объясняется, что энергетические затраты производителей продуктов питания меняются только после пересмотра тарифов, тогда как цены в магазинах не могут вырасти до того, как увеличатся формирующие их расходы. Ну, в общем, вот такая вот история с газом, друзья мои. История достаточно серьезная, как мне кажется. К чему все это придет? Все-таки сильно подорожает. Все у нас связано с отоплением и так далее и тому подобное. Не знаю, будем надеяться, что нет. Но поживем, как говорится, увидим. Друзья мои, наша программа продолжается. Новость была немножко покороче. Давайте послушаем хорошую музыку.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На календаре понедельник, а на дорогах довольно высокая активность. К 4 баллам приближается трафик, при этом в городе полтора десятка затуров от 5 до 10 минут. К ним мы еще вернемся. Сейчас послушаем сообщение от сотрудницы ГПСС Веры.
2: Доброе утро. Южный мост в сторону центра, сужена одна полоса, создает пробочку. Будьте взаимовежливы, пропускайте машинки. И всем удачного дня.
1: На присланном видео видно, что сразу за радаром перекрыта правая полоса, приходится перестраиваться из нее в соседнюю и только потом уходить вниз в сторону центра. Так что здесь стоит быть особенно внимательным, ну а пробочка на мосту и снизу на круге славу растет. Далее. Это хорошо, что ураган пронесся в выходные. Если бы он налетел в будние дни, неприятностей на дорогах было бы заметно больше. Но вот по этому поводу деревья и ветки можно самим отвезти на пункт сбора по адресу бульвар Узвара, 16А. Он, кстати, уже работает и, кроме того, обещают открыть другие пункты сбора. Вернемся к пробкам и заторам. Каких-то глобальных затруднений, превышающих 10 минут, в городе нет. Как обычно, транспорт притормаживает на Даугавгривас, на Карля, Ульмане, Гатве, а также на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. Кроме того, на Густаво, Земгала-Гатве в сторону порта и на Ерике из-за того, что на дороге появилась опасность. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Цена зелтена стих скайстас.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропустите.

0: время.
1: Сегодня поговорим про то, без чего жизнь невозможна, если вы живете в здании выше, чем 3 этажа. Наверное, так, а лучше даже 2. Значит, естественно, про лифт пойдет речь. История изобретения его берет свое начало еще в древние времена. Некоторые историки полагают, что машины, поднимающие людей, существовали еще в Древнем Риме. Другие считают, что впервые подъемный механизм появился в Египте в Синайском монастыре. Это все предположение, однако доподлинно известно, что в Версале, во дворце Людовика XV, в 1743 году был установлен лифт. В конце 18 века Кулибин изобрел подъемные кресла, которые использовали в Петербурге в Зимнем дворце. Конечно, все перечисленные подъемные устройства приводились в движение за счет физической силы людей или животных. Ситуация изменилась после того, как была изобретена паровая машина, которую начали применять в подъемных механизмах. Обязательным элементом всех современных лифтов является автоматический ловитель, который остановит лифт, если трос не выдержит и оборвет. Не дай бог. Идея использования ловителя в подъемных механизмах принадлежит американцу Элайшу Грейвсу Отису. Будучи рабочим мебельной фабрики, производящей кровати, он изготовил на заказ устройство, которое поднимает доски на 2-й этаж. Сам Отис назвал свое изобретение «безопасный лифт». Позже он основал собственную мастерскую, которая изготавливала такие подъемные механизмы, соответственно, вероятно, уволился с мебельной фабрики. Спустя несколько лет Отис трансформировал свое изобретение в пассажирский лифт, который был установлен в 1857 году в 5-этажном здании Бродвейского торгового центра. Лифт поднимался со скоростью 0,2 метра в секунду и был рассчитан на 5 человек. В своих подъемниках Отис использовал паровые машины, однако спустя 2 года, в 1859, в отеле компания Отиса установила свой первый винтовой лифт. Историю лифта развили в 1867 году в Париже, создав гидравлический лифт. Электрические лифты появились в 1880-м в Германии. Компания Siemens и Гальске начали производить подъемники, способные подниматься на 22 метра всего за 11 секунд. Но, собственно говоря, конечно, дизайн лифтов менялся, электроника добавлялась, но в целом история появления их была примерно такой. Мне было интересно, а вам? Ну, на самом деле, одно из самых таких страшных воспоминаний детства – это застрять в лифте 9-этажного дома. Случалось это редко, но все-таки было. Я часто ходил, значит, по этому случаю пешком. Наверное, именно поэтому нахожусь сейчас в прекрасной физической форме, чего и вам желаю, друзья. Мы продолжаем.
0: То время.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в столице Латвии.
0: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Никто не ожидал таких масштабных перебоев в электроснабжении из-за стихии. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Хотя оценить нанесенный ущерб пока невозможно, он может оказаться рекордным, заявил министр смарт-управления регионального развития Эдгар Таварс. Чтобы после бури и сильных дождей 22-23 августа снизить административную нагрузку на самоуправление и дать им больше времени на устранение последствий стихии, Таварс предложит в порядке исключения продлить срок предоставления Министерству умного управления регионального развития первоначальной информации о нанесенном ущербе с 3 до 10 рабочих дней. Последствия в самоуправлениях довольно серьезные, однако масштабы ущерба можно будет определить только после того, как сами муниципалитеты проведут оценку и представят данные об объеме нанесенного ущерба и связанных с ним расходах. Государство оказалось не готово к энергетическому кризису, поскольку никто не ожидал столь серьезного ущерба сетям, заявил Таварс. Отвечая на вопрос, какие уроки уже сейчас можно извлечь из произошедшего, министр перечислил генераторы, стратегическая инфраструктура, больницы, центры ухода, вышки мобильной связи, организация дорожного и железнодорожного движения. Министр отметил, что до сих пор большое внимание в самоуправлениях уделялось убежищам. Однако уязвимость энергоснабжения, проявившаяся во время этого кризиса, стала серьезным уроком. Об этом будут говорить на заседании Совета по кризисному управлению в понедельник утром. Однако допустить повторение подобной ситуации нельзя, подчеркнул министр. Сейчас это была буря. Но если произойдет какой-то другой, более серьезный кризис, и у нас внезапно откажут все спасательные службы, а люди объективно не смогут получать информацию, тогда это катастрофа. Он также признал, что в стране в большей степени готовились к сильным дождям и затоплению улиц, однако к кризису такого масштаба с перебоями в электроснабжении и связи никто не был готов. Службы работают на полную мощность. К работе привлечены волонтеры и субподрядчики, чтобы устранить последствия стихии. В свою очередь, руководитель Центра кризисного управления, полковник национальных вооруженных сил Арвис Зиле, заявил латвийскому телевидению, что эта буря показала. Готовность государства к различным кризисам можно оценить на 4 балла из 10.
3: Про медицину.
2: Во время шторма в Рижской Восточной клинической университетской больнице работали системы бесперебойного питания и кратковременно включались также дизель-генераторы, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью больницы Линетта Микша. На работу клинической университетской больницы имени Паула Страдинша шторм существенно не повлиял. В Восточной больнице сообщили, что за прошедшие сутки в отдельные моменты наблюдались перебои в электроснабжении со стороны городской электросети. Однако последствия шторма не повлияли на непрерывность работы больницы. Уход за пациентами и работа больницы были обеспечены. На территориях всех стационаров больницы обнаружены сломанные деревья, однако здания не пострадали. На территории детской клинической университетской больницы упало несколько деревьев, сломались ветки. Однако движение транспорта и электроснабжение не были нарушены. Нарушения движения на прилегающих улицах, возникшие ночью из-за поваленных деревьев, уже устранены. В детскую больницу можно попасть через все ворота. Электроснабжение не нарушало. Других опасных ситуаций до сих пор также не выявлено. Необходимости использовать генераторы не было.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь. Местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно. Во второй половине дня возможен дождь. Временами небо будет проясняться. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио. Движение только вперед. Доброе утро. На Авторадио Латвия.
1: Третья часть программы «Доброе утро». Для вас я, Кирилл Низовцев. Едем вперед. До конца этого часа будем вместе. Сегодня 24 августа, сегодня понедельник. И рабочая неделя еще впереди. И вы знаете, рабочая неделя такая, можно сказать, последняя. Последняя летняя. Потому что начало следующей уже наверняка ознаменуется подготовкой к 1 сентября, к началу нового учебного года. Там у нас получается всего лишь один понедельник, а вот 1 сентября во вторник уже всем, как говорится, в школу, все по школьным кабинетам. В этот день родился Стив Гутенберг, американский актер и продюсер, музыкант из Франции, один из пионеров электронной музыки, Жан-Мишель Жар, также писатель Хорхе Луис Борхес и, значит, русский промышленник, основатель виноделия в Крыму Лев Голицын, 1845 год рождения, недавно видел... Значит, кадры в интернете. Артист, ну даже скорее не артист такой, значит, просто герой интернета практически, Прохор Шаляпин, которого очень часто в интернете показывают. Значит, он купил себе где-то дом, не строил, именно купил. И вы знаете, значит, он поставил там стеллажи где-то в подвале, и стеллажи завалены бутылками вина. Это так как-то даже странно смотрится. Обычно для вина такие специальные, значит, ниши, и вино туда складывают, а он просто вот на обычный стеллаж, на которых коробки стоят, какие-то там, не знаю, там что-то кидают, какой-то хлам старый, положил бутылки вина. Это смотрится, друзья мои, нелепо. Прохор, надо над этим поработать. Ну, не эстетично совсем, и не хочется это вино никак не открывать, не пить. Все-таки картинка красивая очень важна в этой жизни. Вот. Друзья мои, поэтому давайте с собой тоже следим, чтобы и вы были красивой картинкой, и вас хотели, желали, вот, и ваши партнеры тоже были прекрасными. Наша программа продолжается. До 10 утра мы будем вместе. Я Кирилл Низовцев. Едем вперед. Поехали. Доброе утро.
0: Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: С Кириллом Низовцевым.

0: из последних новостей.
1: Ну, такая интересная информация, тоже постураганная. Последствия сильной бури для сельского хозяйства Латвии пока только начинают оценивать. По словам председателя правления организации «Крестьянский сейм» Юриса Лазинша, полная картина станет понятна примерно через неделю. Значит, последствия бури будут неоднозначными в разных регионах. Где-то поля пострадали от полегания растений, а где-то ветер практически не повлиял на посевы. Существенной информации о повреждениях пока нет. Нужно время, чтобы ее собрать, поскольку фермеры только утром начали оценивать ситуацию. В отдельных местах поля оказались подтоплены, однако там, где сельхозпроизводители заранее позаботились об исправных дренажных и мелиоративных системах, серьезных проблем по предварительной оценке быть не должно. Особое внимание сейчас уделяется озимому рапсу, который уже посеян. Понять, насколько он пострадал и сможет ли пережить последствия непогоды, можно будет примерно через неделю. При этом часть повреждений уже зафиксирована в хозяйствах. В одной из ферм из-за бури перестал работать генератор, однако проблему удалось устранить самостоятельно. В некоторых местах ветер повредил сельхозтехнику. Одной из главных проблем для зерновых культур после нынешней погоды может стать фузариоз, грибковое заболевание, которое способно поражать зерно и снижать его качество. Такая погода усилит распространение этого заболевания. Значит, особенно тревожная ситуация складывается в Селии и Видземе, где признаки проблемы наблюдались еще около 2 недель назад. После дождливой и влажной погоды распространение инфекции может усилиться. Какого качества зерно удастся собрать, станет понятно только ближе к уборке урожая. И еще одна проблема – повышенная влажность зерна. После продолжительных дождей его придется дольше сушить, а значит, возрастут расходы сельхозпроизводителя. Но и здесь фермеры столкнулись с дополнительной трудностью. Многие сушильные комплексы сейчас не работают из-за перебоев с электричеством. В результате буря создала своеобразную цепочку проблем. Дождь повышает влажность зерна требует дополнительной сушки, а отсутствие электричества мешает эту сушку организовать. В общем, палка о двух концах, да, как говорят. Проблемы с электроснабжением могут отразиться не только на полевых работах, но и поставках услуг, поставках продуктов. В настоящее время Огрский край полностью остается без электричества и связи, но эта информация на вчерашний вечер, поэтому как сейчас, честно, не знаем. Из-за этого хозяйства не всегда могут нормально организовать логистику и понять, как будет осуществляться поставка в магазины. Повлияет ли это на поставки овощей в магазины, мы не знаем, потому что мы не знаем, сколько запасов на складах. Последствия бури могут затронуть не только производителей, но и всю цепочку поставок продовольствия от поля до магазинов. Ну, в общем, да, казалось бы, не связанные вещи, да, ну, какая-то буря прошла, какой-то ветер подул, какие-то деревья попадали, а тут, оказывается, и, в общем-то, с овощами проблемы, с поставками в магазины проблемы, да и вообще со многими вещами проблемы, потому что все в нашей жизни взаимосвязано, это, в общем, проходит в школе, в начальных классах, и, может быть, не все это воспринимают адекватно, но это так. Значит, вообще вчера читал, что и заправки какие-то были закрыты из-за отсутствия электричества, какие-то работали на генераторах, и магазины, например, «Максима» были закрыты из-за отсутствия электричества. Но потом, надеюсь, все нормализовалось. И вообще читал много негативных всяких разных комментариев про властей, про то, что они занимаются не тем, чем надо, значит, естественно. И вот то, что происходило вчера, позавчера, показало непосредственно все, и, в общем-то, многие прозрели, открыли глаза на правду. Вот. Ну, не знаю. Конечно, я считаю, что, наверное, государство должно быть готовым к таким делам, как сильный шторм, ураган, но, учитывая, что это происходит один раз, не знаю, там, в жизни, за многие-многие-многие годы, может быть, ничего такого и никто не должен быть, никто не должен готовить, да? Поэтому сложно. Сложно сказать, как говорится. В общем, у каждого свое мнение, а вообще, все-таки, кто прав, кто виноват, ну, никогда не бывает полностью правых людей или полностью виноватых, всегда правда где-то посередине, я считаю так. Друзья, мы продолжаем, будьте здоровы, будьте счастливы, программа «Доброе утро» пытается вас улыбать.
0: Из последних новостей.

0: Реклама.
1: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт «Тихое французское счастье» Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Звездный прогноз. Самый точный гороскоп на сегодня.
1: Гороскоп на сегодня. Овны. Для вас этот день может стать днем появления новых проектов, а также завершения старых дел. Представители данного знака будут весьма энергичными и решительными. Тельцы. Центром внимания для окружающих станут именно тельцы. Наиболее полезным для них сейчас будет время, проведенное в кругу близких. Астрологи советуют стараться избегать конфликтов, и день пройдет гладко. Близнецы. Новые знакомства, приятное общение с интересными людьми. Все это об этом дне. День также прекрасно подойдет и для обучения с саморазвитием. Раки. Пересмотреть бюджет и тщательно планировать расходы стоит вам. И вам очень важно сейчас уделить внимание финансовым вопросам максимально. И в итоге день может получиться напряженным. Не исключены эмоциональные срывы. Львы. Этот день вы проведете, ощущая поддержку со стороны близких. Астрологи советуют стараться быть очень внимательными по отношению к чувствам других. Девы. Лучше всего заняться планированием своего будущего, упорядочить дела и нацелить на новые высоты. Также при этом очень важно заботиться о своем здоровье. Весы. Нужно будет больше времени сегодня уделить работе. Вместе с тем звезды сулят вам за это весьма неплохие дивиденды, которые поспособствуют развитию карьеры и достижению профессиональных целей. Скорпионы. Заняться отношениями сегодня было бы неплохо. Ваши близкие и возлюбленные остро нуждаются во внимании и поддержке. Чтобы не наломать дров, лучше как следует прислушаться к потребностям небезразличных вам людей. Стрельцы. Потребность в новых знаниях и опыте сегодня будет ощутима. И это хорошо, так как день прекрасно подходит для путешествий в новые места и для изучения чего-то нового. Козероги. Уделить внимание финансовым и материальным вопросам советую именно вам. Необходимо это для того, чтобы в дальнейшем не нажить себе серьезные проблемы. Водолеи. Новые знакомства с интересными людьми будут ждать вас. Для этого вам нужно настроиться на нужную волну, быть открытыми и отзывчивыми. И, наконец, рыбы. Креативность и самовыражение характеризуют этот день для вас. Вполне возможно, что в течение дня вы чем-то сильно вдохновитесь и забудете при этом обо всем остальном. Вот и весь звездный прогноз на сегодня.
0: Звездный прогноз.

0: года.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

0: последних новостей.
1: Ну, давайте я еще одну глобальную новость вам расскажу. Европа входит в новый отопительный сезон с тревожно низкими запасами газа. Хранилище заполнено лишь на 60%. Жара и дефицит СПГ уже толкают цены вверх. В Латвии последствия могут проявиться через несколько месяцев. Значит, обычный уровень составляет 80% заполнения хранилищ. Установленная Европейской комиссией цель 90% в результате санкций. Страны ЕС заменили зависимость от поставок российского газа зависимостью от поставок из США. Однако ЕС также импортирует сжиженный природный газ из Катара. А в результате начавшихся боевых действий между США, Израилем и Ираном доступность газа снизилась. Из-за боевых действий в регионе Персидского залива цена на газ примерно вдвое выше, чем до начала конфликта. Ситуацию усугубило и то, что обычно лето является периодом низкого потребления газа, когда цены на него снижаются, создаются благоприятные условия для пополнения запаса. В этом году все наоборот. Чрезвычайно интенсивные волны жары в Европе вынудили жителей и предприятия активно использовать систему охлаждения воздуха, что привело к значительному росту потребления электроэнергии. В результате запасы газа в результате сократились, а цены выросли прямо противоположно обычной сезонной динамике. Ситуация складывается таким образом, что европейские торговцы газом вскоре будут вынуждены вступить в борьбу за поставки с торговцами с Дальнего Востока, поскольку стремительно приближается 1 ноября, когда заполненность газохранилищ должна достигнуть 90%, это еще больше повысит цены на газ. Следует добавить, что дефицит газа ощущается и в Юго-Восточной Азии, упомянутые выше. Значит, издание, а именно oilprice.com есть такое, утверждает, что к 2030 году в Азии удастся построить лишь треть ранее запланированных газовых теплоэлектростанций, связанных с ними сети газопроводов, которые должны были обеспечить растущий спрос на электроэнергию. Правда, пока жители стран Балтии еще не ощущают высоких цен на газ, экономист одного из банков говорит, что цены, устанавливаемые на свободном рынке, и реагируют на подорожание газа незамедлительно. В ценах, устанавливаемых в рамках тарифной системы, влияние проявляется позже. В общей инфляции влияние роста цен на газ становится заметным через 3 месяца, в ценах на продукты питания через 4, в ценах на жилье и коммунальные услуги через 5, базовая инфляция через 8, в ценах на услуги в ресторанах через 10 месяцев, говорит эксперт одного из латвийских банков. Особенно заметна задержка в ценах на продукты питания. В Латвии они реагируют на рост цен на газ через 4 месяца, а не в течение 1 месяца, как в Литве. Это объясняется, что энергетические затраты производителей продуктов питания меняются только после пересмотра тарифов, тогда как цены в магазинах не могут вырасти до того, как увеличатся формирующие их расходы. Ну, в общем, вот такая вот история с газом, друзья мои. История достаточно серьезная, как мне кажется. К чему все это придет? Все-таки сильно подорожает. Все у нас связано с отоплением и так далее и тому подобное. Не знаю, будем надеяться, что нет. Но поживем, как говорится, увидим. Друзья мои, наша программа продолжается. Новость была немножко покороче. Давайте послушаем хорошую музыку.
0: Из последних новостей.

0: Автомонитор.
1: На всякий пожарный напомню, если непогода причинила ущерб людям, коммуникациям или движению общественного транспорта, нужно звонить по номеру экстренной помощи 112. А вот, например, когда упало дерево, не представляющее опасности и не мешающее движению, тогда сообщаем по круглосуточному телефону 1201 или пишем на электронную почту 1201@riga.lv. Еще можно не ждать коммунальной службы и самим привезти поваленные бурей деревья и сломанные ветки на бульвар Узвар 16А, а в ближайшее время самоуправление также откроет другие пункты сбора. Что касается трафика, заехали на 4 баллах перед 9 часами, 14 более-менее существенных заторов до 10 минут. В данный момент трафик вернулся в диапазон от 2 до 3 баллов. Из неожиданного, на мосту Славу сразу после радара и перед съездом в сторону центра на 50-метровом участке перекрыта правая полоса, из-за чего заторы как на самом мосту, так и на круге Славу. Кроме того, по сообщению нашего слушателя Сергея, на перекрестке Дарсцема и Резекнес не работает светофор. Сообщайте в Автомонитор обо всем, что мешает движению, о неожиданных препятствиях на дороге, о ДТП и о неработающих светофорах по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, хорошего дня и безопасного движения. Автомонитор.

0: Авторадио. Реклама.
1: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
5: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

Вот такая была программа «Доброе утро». Сегодня, 24 августа, в понедельник. В завершении, ну, давайте хорошую новость. Разрешат собирать клюкву. В природном заповеднике Тейчи, один из самых охраняемых природных уголков Латвии, на несколько дней для собирателей клюквы откроют двери 12-13 сентября, также 19 и 20. Но есть ряд условий, могут собирать только жители, которые зарегистрированы в определенных властях, и жители могут собирать эту ягоду лишь только руками. Вот такая вот интересная история. Ну, на самом деле, мое детство тоже связано с клюквой, потому что

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про стихию.
1: Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augsprieguma Tickles. Масштабные повреждения электросети вызвали штормом начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья.
3: Про Ригу.
1: Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узваras 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности.
3: Про исследования.
1: 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: твоя безумная весна.
1: Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
5: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар, но без нас

Страна большая, сразу не объедешь, полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямый, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому, к тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя

Но без нас никак не обойтись. Наша жизнь – дорога в жару и холод. Только ты меня, любимая.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не сила решает ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
3: Реклама. Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Акропол, iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropoli iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
7: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 24 августа. Жасминовый рис 1 килограмм 2,99. Пропаренный рис 800 грамм 1 евро 9 центов. Lidl. Стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала».
10: Люди ночами.
9: Билеты на fridayticket.com.

0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про бюджет.
1: В 2030 году Латвию ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год.
3: Про статистику.
1: Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи.
2: Про стихию.
1: В субботу 22 августа при прохождении дождевых облаков над Латвией во многих местах выпало количество осадков, близкое к месячной норме, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. На нескольких метеостанциях количество осадков превысило 50 миллиметров. Это означает, что на квадратный метр земной поверхности выпало более 50 литров воды. Метеорологи отмечают, что среднемесячное количество осадков в Латвии составляет от 35 до 77 миллиметров.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Дело мастера.
1: Иногда в ремонте мелочи решают все. Например, когда нужно аккуратно приклеить пластиковый уголок к панели, чтобы закрыть стык или оформить край. От выбора клея зависит, насколько надежным и долговечным будет результат. Лучше всего с этой задачей справляются жидкие гвозди на полиуретановой основе. Они обеспечивают прочное сцепление и хорошо держат при перепадах температуры и влажности. Такой клей наносят равномерно тонким слоем, прижимают уголок к панели и фиксируют на несколько часов. Если работа идет во влажном помещении, например, в ванной, подойдет силиконовый герметик. Он эластичен, устойчив к влаге и дает плотное, но гибкое соединение, которое не трескается при нагреве или охлаждении. А для тех, кто хочет сделать соединение максимально прочным, есть специальные клеи для ПВХ, включая варианты холодной сварки. Они буквально расплавляют верхний слой пластика, создавая единый монолит, который держится годами. Важно выбрать состав, подходящий по цвету, чтобы он не выделялся на белой панели. Перед приклеиванием нужно очистить и обезжирить обе поверхности, нанести клей ровным слоем и прижать уголок. Иногда именно такие мелкие детали делают работу аккуратной и завершенной. Слушайте дело мастера, и пусть в вашем доме все держится как надо.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
4: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
5: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Интересный факт. Наибольшее количество автомобилей в мире находится не в Китае, а в США. США, на территории которых находится 21% от мирового количества автомобилей, лидируют по сравнению с автопарком Китая на 77 миллионов автомашин. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10», когда вкус говорит сам за себя.
2: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флебодия», покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента «Диасминум». В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель «Сиатамру». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ciao, ciao, tenosti

0: Sitīs nāk un iet. Zilas cenas nepārīt.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.

0: Вы слушаете Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Стюардесса по имени Жанна. Мы желаем счастья.
0: 103.2 FM.
1: Без тебя в этом мире метели белые.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Новости.
2: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
3: Про чрезвычайные ситуации.
2: Во время кризиса инструкции зачастую невозможно выполнить, поэтому необходима определенная самостоятельность и здравый смысл, заявил журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что после бури 2005 года было сделано многое, однако на этот раз выяснилось, что на критически важных объектах, таких как магазины, автозаправочные станции и сети мобильной связи, генераторы либо имелись, но у них закончилось топливо, либо их не было вовсе. На вопрос, следует ли урегулировать эту проблему нормативными актами или оставить ее на усмотрение самих предпринимателей, Ринкевич подчеркнул, что всегда относился с большим сомнением к тому, что все жизненные вопросы можно решить с помощью сверхрегулирования. Определенный здравый смысл должен быть и в частном секторе, где ты, откровенно говоря, и получал прибыль, и заинтересован в ее получении, подчеркнул президент. На просьбу прокомментировать тот факт, что ряд публичных мероприятий был отменен, а некоторые все же состоялись, в том числе концерт в Юрмале, во время которого неподалеку от зрителей сломалось дерево, президент заявил, что, по его мнению, правильно поступили те организаторы, которые отменили свои мероприятия.
4: Про исследования.
2: 31% жителей Латвии тратят на отпуск более 1000 евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией IPF Digital. Согласно опросу, чаще всего жители тратят на отпуск от 1001 до 2000 евро. Такой вариант назвали 19% респондентов. Еще 16% укладываются в бюджет от 501 до 1000 евро, а 13% признались, что выделяют на отдых более 2000 евро. Самые дорогие поездки чаще планируют жители в возрасте от 30 до 39 лет. Среди представителей этой возрастной группы 15% сообщили, что тратят на отпуск более 2000 евро. Различия наблюдаются и между регионами. Самые большие бюджеты на путешествия выделяют жители Риги. 40% опрошенных в столице тратят на отпуск более 1000 евро. В Земгале и Видземе такой бюджет используют 28% жителей, в Латгале 23%, а в Курземе 20%. В то же время опрос показывает, что не для всех отпуск связан с путешествиями. 9% респондентов сообщили, что обычно не путешествуют во время отпуска. Еще 9% признались, что у них нет отпуска или они в настоящее время не работают. Еще 12% жителей не смогли назвать размер бюджета на свой отпуск.
3: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: Авторадио.

где отдохнуть сегодня выпало нам честь. Давайте выпьем за подруг, за наших верных,

грустными глазами, порой с усталыми морщинками на лбу. За тех подруг, что вслед идут по жизни с нами и делят с нами нашу труд.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: твоя безумная весна.
1: Реклама.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути! Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до +17, +18 градусов.
3: Реклама.
4: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
5: Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Газированный напиток 330 мл 59 центов. Творог 9% XXL 1 кг 200 грамм 4,19. И туалетная бумага 32 рулона 5,49. Lidl. Стоит того.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: В четверг, 20 августа, в Краслове пограничники задержали 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через выкопанный подземный туннель из Беларуси, сообщили в Госпогранслужбе. Выясняя обстоятельства незаконного пересечения госграницы и проводя углубленный осмотр прилегающей территории, пограничники на расстоянии 20 метров от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный проход. Все 28 человек были задержаны и возвращены в страну отправления. Это уже второй случай, когда для незаконного пересечения госграницы используется туннель.
2: Про законы.
1: В четверг, 20 августа, Сейм утвердил в окончательном чтении новый иммиграционный закон. В итоговой версии закона осталась норма, позволяющая иностранцу запрашивать временный вид на жительство, если он вложил не менее 150 тысяч евро в государственный инвестиционный фонд и уплатил в госбюджет 10 тысяч евро. Предложение возродить программу ВНЖ в обмен на покупку недвижимости поддержано не было. Напомним, что ранее президент Эдгар Ринкевич не провозгласил и вернул на повторное рассмотрение в Сейм иммиграционный закон, который был принят 11 июня. Президент, возвратив закон, призвал парламент соблюдать баланс между соображениями безопасности и экономическими интересами.
2: Про таможню.
1: Уже более месяца в Евросоюзе действует таможенная пошлина в размере 3 евро, которая применяется к каждой товарной позиции посылок из третьих стран при заказе через интернет. Она распространяется на все товары стоимостью до 150 евро, заказанные из стран, не входящих в ЕС. В службе госдоходов сообщают, что по сравнению с июнем, в июле количество посылок, прошедших таможенное оформление в Латвии, сократилось примерно на 25%. В июле эта пошлина принесла в госбюджет примерно 1 миллион 250 тысяч евро из общей собранной суммы, которая превысила 5 миллионов. В службе поясняют, что такое распределение налога осуществляется в соответствии с законодательством Евросоюза. 75% таможенных пошлин поступает в бюджет ЕС, а остальные 25% зачисляются в бюджет страны. Статистические данные показывают, что влияние новой ввозной таможенной пошлины наблюдается по всей Европе. Объем отправлений в июле сократился на 30-60% по сравнению с июнем. Однако специалисты указывают, что июль традиционно является более спокойным месяцем в сфере доставки. Поэтому на основании статистики за один месяц делать выводы о долгосрочных тенденциях было бы некорректно.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих регионах пройдут кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Дневная температура составит от 19 до 24 градусов тепла. Будет дуть южный юго-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от +20 до +23 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Обратная остановка.
1: Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до мягкости, пока жидкость почти не выпарится. Добавьте ложку муки, быстро перемешайте, чтобы она вобрала масло и стала основой соуса. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и нежной. Затем разложите жульен в порционные формы, посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15-20 минут сыр расплавится, станет золотистым и слегка хрустящим, и тогда блюдо можно вынимать. Подавайте жульен горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама. Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.

0: Интересный факт. Первый в мире штраф за превышение скорости был выписан в 1902 году. Насколько быстро ехал виновный автомобилист? Непростительные 70 км в час. Только вот интересно, как они это определили. Ведь спидометры только начинали появляться, а до появления радаров было еще почти 60 лет.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачная и дождливая погода. Во многих регионах пройдет кратковременный дождь, местами в центральных и восточных районах образуются грозовые тучи. Ветер западный, северо-западный от слабого до умеренного, температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге облачно, во второй половине дня возможен дождь, временами небо будет проясняться. Сохранится слабый или умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 18 градусов.
0: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishuservice.lv.
2: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.

0: Мотор.
1: Киноафиша. История о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
8: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билешу Сервис.

0: В Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про спасателей.
1: С полудня субботы до 11 часов воскресенья на единый номер экстренной помощи 112 поступило 2395 сообщений, связанных с последствиями сильного ветра. Это примерно на 800 обращений больше, чем было получено за 5 дней во время ликвидации последствий ливней и бури в июле и августе 2024 года, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Виктория Грибусте. Она добавила, что больше всего сообщений о последствиях бури было получено в Риге и Рижском регионе.
2: Про чрезвычайные ситуации.
1: Прошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной выработкой электроэнергии на предприятиях, в результате чего оказался недоступен ряд жизненно важных для общества услуг, заявил глава Министерства смарт-управления и регионального развития Эдгар Ставарс. Министр особо отметил возникшие после отключения электричества проблемы с телефонной связью и доступностью топлива. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, тогда как больницы и полиция продолжали работу благодаря электрогенераторам. Таврс подчеркнул, что вызванный бурей кризис показал, частный бизнес должен быть лучше подготовлен к автономному обеспечению электроэнергии с помощью генераторов. Особенно это касается операторов связи, чьи вышки должны быть обеспечены оборудованием иного уровня, чтобы иметь возможность работать без централизованного электроснабжения не менее 72 часов. Политик признал, что если бы последствия подобной бури пришлось пережить зимой в холодную погоду, это стало бы большой катастрофой. Вместе с тем он похвалил специалистов, восстанавливающих электроснабжение, а также все службы, которые участвовали в ликвидации последствий бури.
3: Про статистику.
1: Во втором квартале этого года для большинства жителей страны в возрасте от 15 до 74 лет источником дохода была заработная плата, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Такой источник дохода был у 57% или 785 тысяч жителей. В то же время 320 тысяч человек или 23,5% жителей во втором квартале этого года получали доход в виде различных пенсий. Еще 270 тысяч человек или 19,5% жителей получали денежную или иную поддержку от родственников, друзей или членов семьи.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. В Видземе возможны грозы. Дневная температура составит от 16 до 20 градусов тепла. Будет дуть западный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге облачно с прояснениями. Пройдут небольшие дожди. Температура воздуха составит от плюс 17 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

Всем, кто с нами, пламенный пока еще летний привет. Меня зовут Владимир Тин, это программа «По заявкам» только для вас. А начнем с того, что сегодня отмечается Международный день странной музыки. Он был придуман американским музыкантом Патриком Грантом. Сочинение этого композитора – синтез самых разных жанров и стилей, от популярной и классической музыки до постпанка, эмбиента и этники. – Понятие странной музыки входит как незнакомое слушателю, так и действительно специфическое, странное для восприятия. Если вы любите попсу, то попробуйте что-то в стиле кантри или хэви-метал, а может быть, вы никогда не слушали джаз, шансон или орган. Ну, сегодня можно расширить свой кругозор. И хотя мы не будем выходить за рамки разумного, очень интересный акапелла-вариант, без использования инструментов, только голоса, в исполнении итальянского вокального ансамбля Neri per Caso и глубокого баритона Марио Бионди. Он не раз выступал в Юрмалском зале Дзинтери. Иногда скучают не по любимому человеку, а по образу, который сам себе придумал. Именно об этом легендарный хит группы Doobie Brothers «What a Fool Believes» в очень интересной, необычной интерпретации, как раз под стать сегодняшнему празднику.

Это программа «По заявкам только для вас». Номер для заявок прежний 2299-4949 через WhatsApp. Из Латгалии прилетело следующее сообщение от Валентины. Как она пишет, в Краснове сутки не было электричества. Ну вот, немного поскучали без авторадио, однако жизнь наладилась. «Да будет свет», сказал электрик, и мы получили вот такое послание. «Добрый день, любимое авторадио и ведущий программы «Только для вас» Владимир. Хочу всем пожелать хорошей недели, прекрасной погоды, удачи и здоровья. А давайте послушаем песню «Скоро осень, господа». Вам, Валентина, от нас отдельный привет. Погода действительно уже скорее осенняя. И с вашей легкой руки мы послушаем Павла Соколова в популярной передаче «Только для вас».

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

программу по заявкам прислала весточку Наталья. Здравствуйте, Авторадио. Сегодня 24 августа, в этот прекрасный день, когда Украина отмечает День независимости, хочу поздравить с особенным праздником самого родного человека, моего папу Владимира Бохана. Ему сегодня исполнилось 55 лет. Папа, от всей души желаю тебе крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия, сил и много-много светлых и счастливых дней. Пусть рядом всегда будут любимые люди, пусть в доме царят тепло, любовь и достаток, а каждый новый день приносит повод для улыбки. Пусть все твои мечты обязательно сбываются, а жизнь будет долгой, красивой и наполненной яркими моментами. Я очень тебя люблю и горжусь тобой. С юбилеем, с любовью и огромными объятиями, твоя дочь Наталья. И пусть прозвучит композиция Раймонда Паулса. Она прозвучит, Владимир, в вашу честь, в честь красивой даты. Поздравляем и слушаем тему из фильма «Долгая дорога в дюнах».

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

час приветов, пожеланий, поздравлений на Авторадио Латвия к вашим услугам, друзья, нам пишет Евгений. Добрый день, хочу поздравить свою любимую Дарью. С днем рождения, солнышко! Пусть этот год будет полон счастья, любви и исполнения желаний. Ты лучшее, что есть в этом дне и в моей жизни. Ты моя мармеладка. Пусть сбываются все мечты, а каждый день радует приятными мелочами. Ты этого заслуживаешь. Твой мармелад. Если можно, для Даши песню «Плакал Голливуд». В такой день возможно все. Ну вот, пожалуйста, Люся Чебутина. Прямо сейчас поздравительные передачи только для вас.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
2: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.

А финальный аккорд в программе по заявкам будет музыкальным. Тему подкинул Игорь с кухни. Мы рады, что здоровье нашего слушателя улучшилось, и на работе опять все горит, а настроение говорит о том, что Авторадио Латвия – это лучшее лекарство от всех недугов. Игорь пишет: «Всем привет и хорошего дня! Точно, скоро осень. Наступит 3 сентября, Всемирный день Михаила Шафутинского. Однако ждать мы его не будем. Прямо сейчас послушаем нетленный хит Игоря Николаева в программе по заявкам только для вас». На этом, друзья, на сегодня все. С вами был Владимир Тин. А встретимся мы завтра на том же месте в тот же час.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про бюджет.
1: В 2030 году Латвия ожидает очень сложная ситуация с бюджетом, поскольку одновременно прекратится действие нескольких используемых сейчас механизмов финансирования, а для покрытия расходов на оборону потребуется еще 935 миллионов евро, признал бывший министр финансов Арвилс Ашараденс. Он пояснил, что увеличение финансирования обороны с 2 до 5% от ВВП правительство решило частично покрыть за счет дефицита бюджета, постепенно включая эти расходы в госбюджет. Такое решение было выбрано для того, чтобы резкое сокращение расходов или повышение налогов не остановило экономический рост. Однако в 2030 году закончится разрешенный Европейской комиссией период отступления от бюджетных правил для финансирования расходов на оборону. Одновременно завершится период уплаты банками взносов солидарности, а отчисления во второй пенсионный уровень придется восстановить в полном объеме. Ашераденс уверен, что необходимые дополнительные доходы в размере 935 миллионов евро можно получить за счет стимулирования экономики. Для этого следующему правительству следует договориться о бюджете экономического роста, целью которого было бы ускорить рост экономики с нынешних примерно 2% до 3,5% в год.
2: Про стихию.
1: Сильный шторм, обрушившийся на Латвию в эти выходные, вызвал самые масштабные перебои с электроснабжением за последние 20 лет. По состоянию на утро воскресенья электроснабжение было нарушено примерно у 277 тысяч клиентов оператора распределительной системы Saddle & Stickles. Как отмечают ответственные службы, на утро воскресенья была нарушена работа почти трети из более чем 150 подстанций Augspriegumu Tickles. Масштабные повреждения электросети вызвали штормом начались в субботу после 18 часов и продолжались до раннего утра воскресенья.
3: Про Ригу.
1: Жители столицы могут сдавать поваленные бурей деревья и ветки, а также собранные листья по адресу Рига, бульвар Узвара, 16А. Вице-мэр Риги Эдвардс Ратнек заявил, что в воскресенье к 14:30 в Риге было зарегистрировано 584 вызванных бурей происшествия. Большинство из них, 347, были связаны с упавшими деревьями и ветками. Службы продолжают работать в усиленном режиме, и ликвидация последствий бури займет некоторое время. В первую очередь устраняются угрозы безопасности людей и освобождаются проезжие части. Остальные вызовы будут выполняться в порядке очередности.
2: Про погоду.
1: Во вторник, 25 августа, в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 17 до 21 градуса тепла. Будет дуть северный и северо-западный ветер до 7 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Ожидается небольшой дождь. Температура воздуха составит от плюс 18 до плюс 20 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: моя, твоя безумная весна.
1: Реклама.
2: Turn us down, turn us to skies.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Максима, lai nekā netrūktu.
2: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента Диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне Высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
5: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не сила решает ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
4: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.
1: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. I Speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака подает сигналы, когда ей нужна прогулка. Сегодня мы говорим о признаках, которые помогают понять, что питомцу важно выйти на улицу прямо сейчас. Если собака становится беспокойной, меняет места и не может найти удобное положение, она сообщает о накопившемся напряжении. Когда собака скулит, подает голос или настойчиво привлекает внимание, это может быть проявлением скуки. Иногда она приносит поводок или садится у двери, и это показывает ее готовность выйти на улицу. Если после долгого отдыха собака резко вскакивает, ей требуется переключение. Прогулка помогает избавиться от лишней энергии и вернуть спокойствие. Собаки хотят выйти после еды, чтобы почувствовать комфорт и расслабиться. Для них это естественная часть ежедневного ритма. Когда собака слишком долго остается в помещении, у нее может появиться раздражительность или желание грызть предметы. Прогулка в этот момент помогает снять напряжение и вернуть уверенность. И пока собака получает возможность двигаться и исследовать пространство за пределами дома, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе.

0: Далее об этом и других событиях более подробно.
1: Про главное.
0: Произошедшая на выходных буря выявила существенные проблемы с автономной генерацией электроэнергии в бизнесе, в результате чего стали недоступны многие жизненно важные для общества услуги, заявил министр умного управления регионального развития Эдгар Ставерс. Министр особо выделил проблемы с доступностью телефонной связи и топлива после перебоев с электричеством. По его словам, были города, где не работала ни одна автозаправочная станция, а больницы и полиция держались на электрогенераторах. Министр признал, что таких сильных перебоев с электричеством и последовавших за ними проблем с мобильной связью никто не ожидал. В целом, буря стала очень серьезным уроком, который сегодня будет подробно проанализирован в правительственном совете по кризисному управлению. По словам Таверса, буря показала, что частный бизнес должен больше обеспечивать себя с помощью электрогенераторов, особенно предприятия связи, а вышки мобильной связи должны быть оснащены так, чтобы они могли функционировать не менее 72 часов без централизованной подачи электроэнергии. Министр считает, что некоторые частные бизнесы государство должно мотивировать лучше обеспечивать себя альтернативным электроснабжением, а для других будет рассмотрено введение стимулирующих механизмов. Торговцы топливом и предприятия связи заключают договоры с государством об обеспечении оперативных служб своими услугами, и они должны быть в состоянии предоставлять их и в сложных ситуациях. По словам министра, если бы с последствиями такой бури пришлось бы столкнуться в холодное время, зимой, это была бы большая катастрофа. Однако он похвалил энергетиков и другие службы и самоуправления, которые участвовали в ликвидации последствий бури и работали на пределе своих возможностей.
1: Про людей.
0: Руководитель Центра управления кризисами Каспарс Зиле считает, что часть жителей могла бы лучше подготовиться к последствиям бури, однако видит уроки и для государства и самоуправлений. На вопрос, почему оказалось, что перебои с электричеством останавливают всю жизнь, он отметил: «Все очень просто. Индивидуальная готовность каждого из нас. Вроде бы каждый из нас понимает, что 72 часа – это абсолютный минимум, когда мы должны быть способны выжить, что в домохозяйствах должны быть генераторы, но сделать делали ли мы это, обеспечили ли мы себя предметами первой необходимости, чтобы как минимум 72 часа продержаться без посторонней помощи», спрашивает Зиле. «Сначала отключение электричества прошло около 37 часов, мы должны быть готовы жить без подключения к электричеству еще дольше, но нет, мы привыкли к комфорту. И как только возникают малейшие потери комфорта, это вызывает у нас трудности с продолжением нашего привычного повседневного ритма», указал Зиле. По его информации, в первые моменты после отключения электричества в некоторых магазинах моментально раскупили питьевую воду. Хотя жители были своевременно предупреждены о буре, у людей была возможность налить воду в емкости дома. «Но почему-то мы никогда не воспринимаем это лично», — указал он. На замечание о том, что во время и после бури не хватало связи и возможности получать информацию, Зиле ответил, что концепция 72 часов включает в себя и связь, и возможность получения информации. И в каждом домохозяйстве должен быть радиоприемник на батарейках. На просьбу прокомментировать, как самоуправление информировали людей, Зиле сказал, что местные власти очень активно участвуют в устранении последствий.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – «Элизабетес 10». Когда вкус говорит сам за себя.
2: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kimmel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

Интересный факт. Сцепление с асфальтом. Превосходное качество шин – это первое, чем должен быть обеспечен ваш автомобиль. Поэтому не стоит обращать внимание на рекламные лозунги самых дешевых шин. Если обращаться к средним статистическим данным, то площадь соприкосновения резины вашего авто и поверхности дороги чуть выше той, что может покрыть 43-й размер одной пары обуви. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?
2: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
5: Иногда для хорошего вечера нужно совсем немного. Вкусная еда, приятная атмосфера и люди, с которыми хочется быть рядом. My Life – уютный ресторан домашней кухни в Юрмале, где знакомые вкусы и теплая атмосфера создают особенные моменты. Начните утро с завтрака, встретитесь за обедом или проведите вечер с близкими в ресторане My Life. My Life – ресторан для ваших моментов. Проспект Межа, 49, Юрмала.
6: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.

0: Автомонитор.
1: Следим за трафиком в латвийской столице и продолжаем движение только вперед. Еще полчаса назад дорожная обстановка в латвийской столице оценивалась в 4 балла, но к этой минуте на мониторе появилась пятерка. Это вполне объяснимо. Начинается вечерний час пик. Что хорошо, после ураганных выходных погода сегодня, можно сказать, радует. Более 25 заторов собрались к этой минуте в разных частях города, но все они на важных и востребованных направлениях. Топе затруднений на данный момент улица Круспилс со стороны моста Славу к переключению с гранита. И что важно, на самом мосту Славу еще с утра было ограничение со стороны Плявников. За радаром в правой полосе метров на 50 перекрыта правая полоса, в аккурат перед съездом в сторону центра. Судя по заторам на мосту и круге Славу, эта проблема еще остается. Кроме того, мы отметим за городом на Рижской окружной А4 заторы с двух сторон на участке от местечка Амотнеки до перекрестка Вулупье с 4-й региональной трассой. Судя по нашей информации, затруднение из-за ДТП, которое произошло пару часов назад. Ну что ж, будем внимательны, не нарушаем, не превышаем. Меня зовут Владимир Тин. Желаю всем безопасных поездок в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Норсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Норсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Норсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом Фироли я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с Фироли, и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы Фироли. Это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. Апкурес Катлы ЛВ. Теплый дом, счастливый дом.
6: Boris Brejcha, Latvia. 23. oktobris, Šomi Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejcha, Šomi Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
7: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
8: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Премьер критикует службы за недостаточную координацию во время бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Буря в конце прошлой недели показала, что все службы в стране не скоординированы между собой, заявил премьер-министр Андрес Кулбергс. Премьер в настоящее время находится с официальным визитом в Украине. Находясь там, он прокомментировал ситуацию в Латвии. По его мнению, Латвия недостаточно извлекла уроков из войны в Украине. По мнению Кулбергса, зимой буря такого масштаба имела бы еще худшие последствия, потому что тогда не было бы ни воды, ни электричества, ни отопления. Что можно было наблюдать с позиции государства.

0: «Службы не скоординированы между собой. Я имею в виду все службы», — сказал Кулбергс. По его словам, вчера он был в Центре управления военными кризисами в Украине, где наблюдал, как координируются не только военные операции. В этом центре был один экран, с помощью которого таким образом координировались люди из пожарной службы, полиции и других ведомств. «Мы должны перенять опыт Украины», — заявил премьер. Кулбергс пообещал, что в случае необходимости на укрепление служб будут выделены средства из бюджета на непредвиденные расходы. Он также выразил мнение, что к таким кризисам должны быть готовы и предприниматели. Не может быть такой ситуации, когда, например, у производителя портится товар из-за отсутствия электричества, потому что он сам не обеспечил себя генератором для продолжения деятельности предприятия. Если будет необходимо, правительство готово ввести нужные правила, добавил Кулбергс. Эта буря стала для Латвии болезненной генеральной репетицией. Проверив готовность нашего государства и каждого человека преодолевать кризисные ситуации. Буря показала неприятную правду. Если на обширной территории пропадает электричество, вскоре начинает останавливаться и многие другие критически важные для повседневной жизни услуги, указал премьер.
1: Про стихию.
0: Объем поврежденных во время бури деревьев в государственных лесах, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». На предприятии отмечают, что буря нанесла ущерб на всей управляемой предприятием территории. Больше всего от бури пострадали леса в Земгальском, Южно-Латгальском и Северо-Латгальском регионах Гослесов Латвии, в то время как в Курземе ущерб сравнительно меньше. В местах, где это позволяет условия безопасности, безопасности труда, уже с воскресенья 23 августа начата расчистка лесных дорог от поваленных и сломанных деревьев. Расчистка дорог ведется в сотрудничестве с лесоразработчиками, в распоряжении которых имеется подходящая техника. Более точный размер ущерба можно будет определить, когда погодные условия позволят безопасно обследовать территорию на месте в лесу и использовать дроны, что в воскресенье из-за ветра и дождя было еще невозможно. В завалах могут быть зажаты другими деревья, которые очень опасны, поэтому предприятие Гослесалат Латвия призывает людей воздержаться от распиливания таких завалов на лесных дорогах и сообщать о таких местах ответственным сотрудникам предприятия. Люди не должны приближаться к местам, где деревья упали на линии электропередачи. О таких случаях следует сообщать в ответственные службы. Также, если лесную дорогу можно безопасно освободить от отдельных деревьев, эти деревья в соответствии с законом затем следует оставить там же в лесу. Распиленные части деревьев следует размещать параллельно дороге, чтобы не мешать движению транспорта.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный-северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: Автомонитор.
1: Ну что ж, пока события на магистралях и улицах латвийской столицы развиваются по привычному сценарию, правда, уровень загруженности дорог от 5 до 6 баллов. Это примерно на балл ниже того, что мы видели в последнее время. Порядка 40 заторов, среди них есть заметные. Выделяется круг Славу, где к нему заторы со всех сторон. Затруднен подъем на мост из-за перекрытой еще с утра правой полосы. Это если двигаться со стороны Плявников, за радаром стоят ограничительные столбики, и за ними начинается съезд в сторону центра. Все это создает сложности, требует от водителей внимания и взаимовежливости. Подросли пробки на Карла Ульмана перед Венебасгатве, причем более 10 минут можно оставить направление Йормалского шоссе. Также отметим, что за городом на Рижской окружной А4 заторы как в одном, так и в другом направлении, на участке от местечка Амотнейки до Улупьи. Между этими перекрестками движение затруднено из-за последствий ДТП. Сменим тему. Как стало известно, с сегодняшнего дня можно самим избавиться от последствий урагана, а именно поваленные деревья и сломанные кусты можно сдать по адресу бульвар Узварас, 16А. В ближайшее время самоуправление также откроет и другие пункты сбора. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю удачного разъезда и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi arēnā. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
0: Orchestral Maneuvers in the Dark. Неизместимо вассерс вакара. 28. августа Киннел квартала. Билетес – билешу сервиса. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kimmel kvartālā.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

лошадей, мерседесы, маны и камазы. В адскую жару и в холода, будь то Украина или Польша, за рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик, дальнобойщик. За рулем всегда, за рулем всегда дальнобойщик.

это не какой-нибудь любитель. Он не покупал свои права, работяга, а не автогонщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик. Отвечает он за свои слова, дальнобойщик, дальнобойщик.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Дальняя поездка на автомобиле всегда начинается задолго до выезда. И именно подготовка чаще всего решает, будет ли это спокойное путешествие или череда неприятных сюрпризов. Забытые документы, перегревшиеся фары или неудачный съезд на грунт могут превратить дорогу в настоящее испытание. Начнем с самого простого и самого частого. Перед поездкой стоит убедиться, что с собой есть водительское удостоверение, но это логично, регистрационные документы на автомобиль и действующий страховой полис. Казалось бы, это очевидные вещи, но именно на них чаще всего и спотыкаются перед выездом. Не менее важно заглянуть в багажник. Там не обязательно должно быть что-то сложное, но базовый набор сильно облегчает жизнь, если что-то пойдет не так в дороге. Хорошо, когда под рукой есть комплект ламп и предохранителей, что решает проблему за несколько минут. Запасное колесо лучше проверить заранее, а не в момент прокола. Домкрат и буксировочный трос должны быть исправными и лежать так, чтобы их быстро можно было достать. И отдельно стоит подумать о небольшом запасе топлива. Масло тоже. Особенно если маршрут проходит через длинные участки без заправок. И здесь важный момент. Небольшая проверка перед выездом почти всегда обходится дешевле и быстрее, чем любая помощь на трассе. И тут есть еще один интересный фактор. Об этом уже часто говорилось. Ночь часто кажется удобным временем для поездки. Меньше машин, прохладнее и спокойнее. Но у нее есть своя специфика. В темноте обзор всегда ограничен, а усталость наступает быстрее, чем кажется. Поэтому любая мелочь начинает играть свою роль. Лобовое стекло должно быть идеально чистым, потому что ночью даже легкие разводы превращаются в блики, которые мешают видеть дорогу. На незнакомых участках лучше не полагаться на уверенность. Свет фар дает ограниченную дистанцию обзора, и за поворотом может оказаться любая ситуация. При встречном разъезде полезно не смотреть прямо в фары. Взгляд лучше сместить немного вправо, чтобы сохранить ориентацию по обочине. В сложных ситуациях ногу лучше держать ближе к тормозу. Это не про панику, а про готовность к реакции в доли секунды. Фары, кстати, тоже требуют внимания. Грязная или неправильно отрегулированная оптика ухудшает обзор и может слепить встречный поток. В общем, ночная дорога – это не про скорость, а про запас времени. Что касаемо природы, то поездка туда часто заканчивается одинаково. Дорога становится мягче, машина останавливается и колеса начинают уходить в песок. Сталкивались? Первая реакция у многих – дать больше газа, но именно это и усугубляет ситуацию. Колеса начинают копать вниз, а автомобиль садится еще глубже. И хорошо, если не на днище машины. Гораздо эффективнее сначала освободить пространство вокруг колес. Иногда достаточно просто убрать лишний песок, чтобы появилась возможность для движения. Дальше важно создать опору. Подойдут любые подручные вещи, которые могут дать сцепление. Это могут быть ветки, коврики, камни или что-то плотное, что есть под рукой. Если есть возможность, стоит немного снизить давление в шину. Тогда пятно контакта становится больше, и машина легче убирается из рыхлого грунта. И самое главное, трогаться нужно максимально плавно. Тут не силы решают ситуацию, а равномерное движение без пробуксовки. В общем, в большинстве случаев этого достаточно, чтобы выбраться самостоятельно и продолжить путь без лишней помощи. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди и, возможны, грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. В первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: Tana zelta nas tik skaista.

0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. «Стейкс Рига» – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. «Стейкс» объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. «Стейкс Рига» – Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: «Айспик». Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
6: Я пью до дна за тех, кто в море.
7: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
6: Вот новый поворот.
7: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
8: Еще не все дорешено.
7: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти!

Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья.

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На отдельных хуторах электроснабжение удастся восстановить только во вторник или в среду. Далее об этом и других событиях более подробно.
0: Про главное.
1: Электроснабжение многоквартирных домов в сельских регионах планируется восстановить в течение понедельника. Но на отдельных хуторах оно может быть восстановлено только во вторник или в среду, заявил в понедельник после заседания Совета по управлению кризисами председатель правления предприятия Садалес Тиклс Сандис Янсенс. Ко второй половине дня без электроснабжения еще остаются около 75 тысяч домохозяйств. Ведутся работы по восстановлению линий среднего напряжения. Затем будет восстановлено электроснабжение в небольших поселках. Председатель правления оператора передающей системы сеть высокого напряжения Роландс Ирклис сообщил, что в понедельник утром без напряжения все еще оставались 10 подстанций напряжением 110 кВт. На линии электропередачи упало много деревьев, которые необходимо убрать. Ирклис выразил надежду, что в течение сегодняшнего дня удастся завершить восстановительные работы всех подстанций напряжением 110 кВт, чтобы Садалес Тиклс смогло продолжить работу по восстановлению электроснабжения для жителей.
0: Про страхование.
1: Страховая компания «Балта» за сутки получила более 350 заявлений о повреждениях, вызванных штормом. Общий ущерб

0: может превысить несколько миллионов евро, сообщили представители компании. Большинство заявлений касается повреждений имущества и жилых домов. Среди последствий стихии – поваленные деревья, поврежденные ими крыши зданий, заборы, автомобили, а также затопленные подвалы и дворы. Прием заявлений, как ожидается, продолжится всю неделю. Что касается повреждений автомобилей, страховщик на данный момент получил около 30 заявлений. В большинстве случаев машины пострадали из-за поваленных ветром деревьев и сломанных веток. В некоторых случаях удар оказался настолько сильным, что восстановить автомобиль уже невозможно. Страховщик планирует, что в ближайшие дни количество заявлений продолжит расти, поскольку жители еще оценивают ущерб, нанесенный их имуществу, и устраняют последствия шторма. Кроме того, в некоторых местах по-прежнему есть перебои со связью.
1: Про вооруженные силы.
0: Со 2 сентября по 8 октября по всей Латвии будут проходить организованные национальными вооруженными силами всеобъемлющие учения по государственной обороне «Намейс-2026». В учениях примут участие солдаты из Земиссарги из всех подразделений, в том числе военнослужащие службы гособороны, солдаты резерва и военнослужащие союзных вооруженных сил. Во время учений будет совершенствоваться сотрудничество между национальными вооруженными силами, союзными вооруженными силами и гражданскими учреждениями. Также на учениях будет продолжено сотрудничество с Центром кризисного управления, Госканцелярией и отраслевыми министерствами, их подведомственными учреждениями, органами госбезопасности, рядом самоуправления и предприятиями. В планирование учений интегрированы уроки, извлеченные в Украине, и опыт современных вооруженных конфликтов. Поэтому во время учения особое внимание будет уделено использованию беспилотных систем и развитию возможностей противодронной обороны. В восточном регионе Латвии, в том числе в приграничье, будут интенсивно проводиться полеты беспилотных летательных аппаратов, будет отрабатываться их использование для выполнения различных задач. Одновременно будет тренироваться способность обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать беспилотные системы противника.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный, северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
2: Авторадио.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: Автомонитор.
1: Вновь о трафике в латвийской столице, но сначала хочу поблагодарить работника ГПСС Веру Соловьеву. Она прислала несколько сообщений на дорожные темы. Главное – это работы на мосту Славу со стороны Плявников, где за радаром перед съездом в сторону центра перекрыта правая полоса, и это создает трудности. И мы слушаем на эту тему репортаж Веры.
2: Они там, получается, выпилили кусочек асфальта, где соединяются между собой пластины моста. Наверное, будут перезаливать или что-то такое укреплять, может быть. Но это будет какое-то время, потому что они даже знаки дорожные поставили, что там ведутся дорожные работы. И насколько я вот днем еще там раз проехала, там, может, даже эти ограничительные знаки кто-то посносил немножко, штучки две точно, и валялись в стороне, чем можно повредить колеса.
1: Ну что ж, эта ситуация мешает подъему с круга Славы на мост, а на самом кольце также плотно и на всех дорогах, выходящих к нему. Еще одно место вызывает проблемы, но это за городом, на Рижской окружной А4, где пробки наблюдаются несколько часов. Как тоже сообщает Вера Соловьева, на перекрестке Улбрака-Огре, если двигаться в сторону Таллина, то можно оставить примерно 10-15 минут. В общем, проблем в городе еще хватает, однако на этом мы концентрироваться не станем, лишь поясним. Лишь напомним, чтобы не отвлекались в пути, в том числе на гаджеты, и были взаимовежливы на дорогах. На этом о трафике на сегодня все. Всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама. Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
3: Акропола iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina. Palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: К черту кроссворды! Они не помогут! А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду. Только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает Лилит в августе.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Интересный факт. Круиз-контроль. Человек, который изобрел круиз-контроль, система, заставляющая автомобиль поддерживать постоянную скорость, был слепым. Это Ральф Теттер, который запатентовал систему в 1950 году. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
5: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
6: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Когда вы направляетесь к дому, а усталость дороги постепенно растворяется в вечернем воздухе, самое время вспомнить о блюде, которое родом из Франции, но давно стало нашим. В нашем случае это классический жульен с грибами. В переводе с французского слово означает способ нарезки овощей тонкой соломкой. Со временем слово «жульен» превратилось в название блюда, где грибы и сливки соединяются под золотистой сырной корочкой. Говорят, что впервые блюдо появилось во французских ресторанах XIX века, а в Советском Союзе стало символом праздничного угощения, когда маленькая кокотница с ароматной начинкой выглядела как знак достатка и вкуса. Для начала подготовьте ингредиенты. Свежие шампиньоны или смесь лесных грибов, репчатый лук, сливочное масло, немного муки, сливки 20%, тертый сыр, соль и черный перец. Грибы нарежьте тонкими ломтиками, лук измельчите, обжарьте их вместе на сливочном масле до мягкости, пока жидкость почти не выпарится. Добавьте ложку муки, быстро перемешайте, чтобы она вобрала масло и стала основой соуса. Тонкой струйкой влейте сливки, постоянно помешивая, пока смесь не станет густой и нежной. Затем разложите жульен в порционные формы, посыпьте сверху тертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через 15-20 минут сыр расплавится, станет золотистым и слегка хрустящим, и тогда блюдо можно вынимать. Подавайте жульен горячим, в специальной формочке, с ломтиком свежего хлеба или легким салатом, позволяя каждому кусочку напомнить о тепле и покое. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка.

0: Я это никогда не полюблю.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио. Движение только вперед. Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 10-е место.

слушаете «Суперхиты» Авторадио Латвия. Главные песни большой столицы. 9-е место.

0: Новая песня на Авторадио Латвия.
1: Татьяна Буланова. А я все та же.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Восьмое место.

0: Реклама.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: К черту кроссворды, они не помогут. А что замедлит старение мозга? Читайте в августовском «Лилит». К черту еду, только вода сделает вас моложе и здоровее, как героиню журнала. Еще вы узнаете, кому и почему полезны курортные романы, как и зачем принимать лесные ванны. А на десерт – тихое французское счастье Александра Васильева. И это далеко не все, о чем рассказывает «Лилит» в августе. Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка «Би-2» Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
0: Вы слушаете «Суперхиты» авторадио «Латвия».
1: Седьмое место.

Главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен Авторадио Латвия. 6-е место.

Это главные песни большой столицы. Суперхиты авторадио «Латвия». Пятое место.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсал». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября в «Вандерсала» группа «Сплин». 5 сентября в «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Вы слушаете главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни авторадио Латвия.
5: Четвертое место.

главные песни большой столицы. Самые яркие и лучшие песни Авторадио Латвия. Третье место.

0: Реклама. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на cleaner.lv.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Это главные песни большой столицы. Хит-парад самых востребованных песен авторадио «Латвия». Второе место.

Народные песни большой столицы. Звезды эфира Авторадио Латвия. Первое место.

семья.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Iconic Voices of Enigma. 31 августа. Концертный зал Дзинтари. Живое исполнение. Настоящий звук без компромиссов. Angel X и Fox Lima на одной сцене. Музыка, которая стала культовой. Iconic Voices of Enigma. Билеты на bilishoservice.lv.

0: Интересный факт. Первый автомобиль. Спор о том, какой автомобиль был первым в истории, до сих пор не решен. Некоторые приписывают это звание машине Benz Patent Motorwagen. Ее создал Карл Бенц в 1866 году. Остальные считают, что паровые машины начала 19 века являются родоначальниками автомобиля. В любом случае, автомобиль Бенц был первым серийным автомобилем с бензиновым двигателем.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Захаров и группа «Рок-Острова». «Ничего не говори». Живое выступление 2020 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

сложно так. В сердце ты ко мне вошла и растревожила. Если б мне бы воротить десяток лет назад, увел бы я тебя с собой в любовный звездопад. Между нами многих лет

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть голоса, которые не подвластны времени. Один из таких принадлежит Таисии Повалий, у которой состоялась премьера новой песни столетия. Артистке покорилось множество международных музыкальных конкурсов и фестивалей. Примечательно, что в свое время она даже получила негласный титул «Золотой голос Украины». Музыкальный путь певицы начался еще в детстве, а профессиональное образование она получила в Киевском музыкальном училище, где обучалась академическому вокалу. В разные годы Таисия записала множество популярных дуэтов, в том числе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым, а ее песни неоднократно удостаивались престижных музыкальных наград. Встречайте! Таисия Повалий с премьерой песни «Столетие».

0: С музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: года.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Малинин. «Берега». Живое выступление 2019 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

0: края.
1: 103.2 FM.
2: Не забывайте, пока мы вместе.
3: Авторадио Латвия.
4: Вместе в пути.

Интересный факт. Президентский лимузин. Кадиллак 1930 года был первым бронированным президентским лимузином. Эта модель была конфискована американской администрацией у Аль Капоне. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: От проверенных временем хитов к новым песням на Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот

Авторадио Латвия. Живой звук. Игорь Саруханов. Скрип колеса. Живое выступление 2021 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность, местами дожди, в том числе сильные ливни и грозы. Ветер северо-западный от 1 до 8 метров в секунду, ночная температура воздуха от 8 до 13 градусов тепла, на побережье до плюс 16 градусов. Во вторник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер северный и северо-западный от 1 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, в первой половине дня возможен дождь. Ветер северный от 2 до 7 метров в секунду, столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Александр Иванов. Я буду помнить. Запись выступления январь 2018 года.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.

Она не княжна, но она так нежна. Она нужна мне очень.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.